Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода, так.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 2 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет медленно падать 747 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 4 минуты, заход в 20-23. Долгота дня 15 часов и 19 минут. Воскресенье 3 мая малооблачно и без осадков, и ночью 6-8, а днем 17-19, в понедельник днем до плюс 21, также солнечно и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2/2, либо 15/15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. В 1762 году на российский престол взошла Екатерина II. Внутренняя политика императрицы была отмечена заботой о благосостоянии и просвещении подданных, стремлением к достижению внутренней устроенности страны. В числе прочих реформ, направленных на укрепление государственного аппарата, Екатерина провела ряд реформ, вносящих стройность в жизнь сословий. Она была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. По указу императрицы Екатерины II была издана жалованная грамота дворянству, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которая отныне резко отделялась от других сословий и именовалась благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами. Имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Той же датой, что грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы городовых обывателей, определяла их права и обязанности.
1: 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Айсидору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. В октябре 1921 года Айсидора явилась на чаепитие в студию известного художника Георгия Богдановича Якулова на Большой Садовой. Она была в своей стихии в этой богемной компании и только рада была принять приглашение. Здесь она встретилась с Есениным, здесь и началась история их любви. Вскоре перед Айсидорой Дункан стала необходимость укрепить финансовое положение, для чего ей было нужно сделать турне по Европе и Америке. Она решила провести турне вместе с Есениным. Для того, чтобы в Пуританской Америке не возникало вопросов об их отношениях, они решили оформить брак. 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан!» Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин с Дункан отправились в Америку. Их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально.
8: А в этот день события, ставшие историей.
7: Радио Infinity. За успех!

0: мощное оружие маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гипщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроите на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримете дальновидный шаг, любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит ваш

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 2 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет медленно падать 747 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 4 минуты, заход в 20-23, долгота дня 15 часов и 19 минут. Воскресенье 3 мая малооблачно и без осадков, и ночью 6-8, а днем 17-19, в понедельник днем до плюс 21, также солнечно и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород, в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8-905-696-50-84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8-905-696-50-84.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной. Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 2 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет медленно падать 747 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 4 минуты, заход в 20-23. Долгота дня 15 часов и 19 минут. Воскресенье 3 мая малооблачно и без осадков, и ночью 6-8, а днем 17-19, в понедельник днем до плюс 21, также солнечно и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: но заметный, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dorogobuzh.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых, легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки «Старт-стоп», проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримете дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит ваш

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям JQ. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Amoda C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8-905-696-50-84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8-905-696-50-84. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости спорта. В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Ак-Барс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли «Металлурга», и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. В столице Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских «Крыльев Советов» при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли «Локомотив», в этом туре со счетом 2-1 спартаковцев. Кстати, «Локомотив» в этом туре сыграл 1-1 с московским «Динамо». Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского «Динамо». Его кандидатуру поддерживает поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если динамовцы не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входит в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях группы. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: Опасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гипщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафоново, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: 2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт теплица-драгобуш.рф, 8 920 313 13 64. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8 910 713 26 76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8 910 713 13 26 76.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8 910 118

0: 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Драгобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фото арт-принт «Драгобуш» ВКонтакте. Фото арт-принт от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. В 1762 году на российский престол взошла Екатерина II. Внутренняя политика императрицы была отмечена заботой о благосостоянии и просвещении подданных, стремлением к достижению внутренней устроенности страны. В числе прочих реформ, направленных на укрепление государственного аппарата, Екатерина провела ряд реформ, вносящих стройность в жизнь сословий. Она была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. По указу императрицы Екатерины II была издана жалованная грамота дворянству, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которая отныне резко отделялась от других сословий и именовалась благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами. Имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Той же датой, что грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы городовых обывателей, определяла их права и обязанности.
8: 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Айседору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. В октябре 1921 года Айседора явилась на чаепитие в студию известного художника Георгия Богдановича Якулова на Большой Садовой. Она была в своей стихии в этой богемной компании и только рада была принять приглашение. Здесь она встретилась с Есениным, здесь и началась история их любви. Вскоре перед Айседорой Дункан стала необходимость укрепить финансовое положение, для чего ей было нужно сделать турне по Европе и Америке. Она решила провести турне вместе с Есениным. Для того, чтобы в Британской Америке не возникало вопросов об их отношениях, они решили оформить брак. 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан!» Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин с Дункан отправились в Америку. Их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально.
6: А в этот день события, ставшие историей.
9: Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной. Сафоново, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске. Но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримете дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев, обыграв в двух сетах бельгийца Александра Блокса, в четвертый раз в карьере вышел в финал теннисного турнира в Мадриде. Чаще добираться до решающего матча в столице Испании удавалось только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Принимая участие в мадридских финалах, Зверев дважды побеждал и один раз проигрывал. В этот раз у него в соперниках первая ракетка мира Яник Синнер, взявший верх в двух партиях над французом Фисом. Интересно, что прежде Синнер ни разу не мог не то что выиграть соревнования в Мадриде, ну и выйти здесь в финал. В Национальной хоккейной лиге лучший бомбардир регулярки и по совместительству капитан Эдмонтон Ойлерс Коннор Макдэвид не набирает очков в последних четырех решающих матчах различных турниров, а именно в седьмом матче финальной серии с Флоридой Пантерс в 24-м году, в шестой игре финальной серии с той же Флоридой в 25-м, в финальном матче за золотую медаль с США на Олимпиаде в 26-м, и вот теперь в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с Анахайм Дак. Хоккеисты Эдмонтона проиграли 2-5. Макдэвид остался в тени в этой игре. Серию со счетом 2-4 Эдмонтон проиграл, а ведь последние два сезона команда выходила в финал Кубка Стэнли. Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф и что на его родине, в Сербии, команду бы после этого разогнали. В гостевом матче с Миннесотой у Йокича дабл-дабл, 28 очков, 9 подборов и 10 передач. Его Денвер проиграл 98-110 и серию со счетом 2-4. Баскетболисты Реала в четвертьфинале серии Евролиги до трех побед уже выигрывают у ХПЛ 2-0, и матч 5 мая может стать заключительным в этом противостоянии клубов. Испанская команда выиграла в этот раз солидным преимуществом в 27 очков со счетом 102-75. Напомним, что Реал чаще других побеждал в Евролиге 11 раз. Нападающий Наполи Ромелу Лукаку хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные переговоры с Миланом и Интером, однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за Челси, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Вест Бромвич. Наполи готов продать игрока за 23 миллиона евро. Это были спортивные события, достойные вашего

0: нынешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8-905-696-50-84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8-905-696-50-84. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Открытие нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джелланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джелланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям JQ. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Amoda C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: делами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной. Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: 2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной-матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине.
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: Радио Инфинити. Время загадывать желание.
1: Человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
2: Антон Чехов.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
5: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
6: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64.
7: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых, легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гипщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром. Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8 905 696 50 84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8 905 696 50 84.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Бараном.

0: Крымским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
1: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Акбарс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли Металлург и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. В столице Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских «Крыльев Советов» при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли «Локомотив», в этом туре со счетом 2-1 спартаковцев. Кстати, «Локомотив» в этом туре сыграл 1-1 с московским «Динамо». Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского «Динамо». Его кандидатуру поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если «Динамовцы» не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входят в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях групп. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескострущиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Весна. Рассвет хитов.

2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной-матерью в Сталинграде и опущен после

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Ku. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 миллиона 850 тысяч рублей. На 150 тысяч дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
3: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf.
4: 8-920-313-1364.
1: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радио Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых, легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки «Старт-стоп», проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 000 рублей. Доставка к...

корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. В 1762 году на российский престол взошла Екатерина II. Внутренняя политика императрицы была отмечена заботой о благосостоянии и просвещении подданных, стремлением к достижению внутренней устроенности страны. В числе прочих реформ, направленных на укрепление государственного аппарата, Екатерина провела ряд реформ, вносящих стройность в жизнь сословий. Она была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. По указу императрицы Екатерины II была издана жалованная грамота дворянству, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое отныне резко отделялось от других сословий и именовалось благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами. Имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Той же датой, что грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы городовых обывателей, определяла их права и обязанности.
2: 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Айседору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. В октябре 1921 года Айседора явилась на чаепитие в студию известного художника Георгия Богдановича Якулова на Большой Садовой. Она была в своей стихии в этой богемной компании и только рада была принять приглашение. Здесь она встретилась с Есениным, здесь и началась история их любви. Вскоре перед Айседорой Дункан стала необходимость укрепить финансовое положение, для чего ей было нужно сделать турне по Европе и Америке. Она решила провести турне вместе с Есениным. Для того, чтобы в Пуританской Америке не возникало вопросов об их отношениях, они решили оформить брак. 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан!» Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин с Дункан отправились в Америку. Их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Радиостанция Infinity.
1: И спустя

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В программу продолжает приходить огромное количество материала, стихов, песен и клипов. И сейчас я сделаю то, чего не делал уже много месяцев. Я хочу извиниться перед всеми авторами, чьи произведения по тем или иным причинам пока не прозвучали. Все будет, всему свое время. Кстати, о времени. Открывать выпуск будет песня с названием «Время выбрало нас».

0: Песня на войне.
1: О ракетах сейчас пишут столько, что каждый второй в сети прямо-таки ракетчик. Я же предпочитаю мнение специалистов. Павел Воронин знает, о чем поет.
2: Я гироскоп, я детище завода. Творение двух

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
3: 3 мая празднует свой день рождения Фрида. Одна из солисток проекта патриотической песни «Русские ракеты», она же музыкальный продюсер дуэта и наш огромный друг. «Русские ракеты» — это русские девушки в камуфляже, которые прославляют свою армию в песнях, любят свою страну и поют про наших солдат. Волонтеры Народного фронта команды Путина, награжденные медалями за содействие. «Русские ракеты» в нашем эфире.

0: Песня на войне.
1: Все войны заканчиваются. Это факт. И нередко мирная жизнь выглядит несколько иначе, чем это представляется в военное время. И все равно о мире нужно мечтать и строить планы на тот период, когда закончится война. Владимир Семашков с песней «Когда закончится война» в нашем эфире.

0: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта Top Hit Live, который будет проходить в Москве 20 мая.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
0: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте Top Hit представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендует на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: хит-чарты. Прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
1: Восьмое.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат – топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
0: Седьмое.

0: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
1: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru, группы TopHit в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка, это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
2: Артур Фридман.
3: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди Мот и его «Намек на нас». Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ-хит в 2026 году, Мот, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это Мот и его «Намек на нас».
0: Четвертое.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место.
2: Зажечь огни земли.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 3 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью от 4 до 9 метров в секунду. Днем слабый, вечером до 10 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 742 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 18-20 выше 0. В понедельник 4 мая переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью уже 9-11, днем 18-20. Такая же погода во вторник 5 мая, днем до плюс 21 и без осадков, в среду плюс 22 и во второй половине дня возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8-905-696-50-84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8-905-696-50-84.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
6: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

Новости спорта. В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Акбарс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли Металлурга и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. В столице Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе

0: дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире большого шлема в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских крыльев Советов при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли Локомотив, в этом туре со счетом 2-1 спартаковцев. Кстати, Локомотив в этом туре сыграл 1-1 с московским Динамо. Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского Динамо. Его кандидатуру поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если динамовцы не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входит в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях группы. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: Мы снова танцуем.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто.
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной. Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
12: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
13: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году «Чанган» обновит лифтбэк «Юниве». Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый «Чанган» «Юниве» будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией «Стиль». Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
12: «Моя машина». Радио «Инфинити».

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной-матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине.

0: Реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская.

Ищите фото арт-принт Дорогобуш ВКонтакте. Фото арт-принт от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. В 1762 году на российский престол взошла Екатерина II. Внутренняя политика императрицы была отмечена заботой о благосостоянии и просвещении подданных, стремлением к достижению внутренней устроенности страны. В числе прочих реформ, направленных на укрепление государственного аппарата, Екатерина провела ряд реформ, вносящих стройность в жизнь сословий. Она была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. По указу императрицы Екатерины II была издана жалованная грамота дворянству, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое отныне резко отделялось от других сословий и именовалось благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами. Имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Той же датой, что грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы городовых обывателей, определяла их права и обязанности.
2: 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Айседору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. В октябре 1921 года Айседора явилась на чаепитие в студию известного художника Георгия

0: Сергея Богдановича Якулова на Большой Садовой. Она была в своей стихии в этой богемной компании и только рада была принять приглашение. Здесь она встретилась с Есениным, здесь и началась история их любви. Вскоре перед Айсидорой Дункан стала необходимость укрепить финансовое положение, для чего ей было нужно сделать турне по Европе и Америке. Она решила провести турне вместе с Есениным. Для того, чтобы в Пуританской Америке не возникало вопросов об их отношениях, они решили оформить брак. 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан!». Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин с Дункан отправились в Америку. Их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально.
1: А в этот день события, ставшие историей. Диско-дискотека.

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной с Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 3 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью от 4 до 9 метров в секунду, днем слабый, вечером до 10 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 742 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 18-20 выше 0. В понедельник 4 мая переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью уже 9-11, днем 18-20, такая же погода во вторник 5 мая, днем до плюс 21 и без осадков, в среду плюс 22 и во второй половине дня возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Диско-дискотека.

0: реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород, в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем

Выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев, обыграв в двух сетах бельгийца Александра Блокса, в четвертый раз в карьере вышел в финал теннисного турнира в Мадриде. Чаще добираться до решающего матча в столице Испании удавалось только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Принимая участие в мадридских финалах, Зверев дважды побеждал и один раз проигрывал. В этот раз у него в соперниках первая ракетка мира Яник Синнер, взявший верх в двух партиях над французом Фисом. Интересно, что прежде Синнер ни разу не мог не то что выиграть соревнования в Мадриде, ну и выйти здесь в финал. В национальной хоккейной лиге лучший бомбардир регулярки и по совместительству капитан Эдмонтон Ойлерс Коннор МакДэвид не набирает очков в последних четырех решающих матчах различных турниров, а именно в седьмом матче финальной серии с Флоридой Пантерс в 24-м году, в шестой игре финальной серии с той же Флоридой в 25-м, в финальном матче за золотую медаль с США на Олимпиаде в 26-м, и вот теперь в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с Анахайм Дакс. Хоккеисты Эдмонтона проиграли 2-5. МакДэвид остался в тени в этой игре. Серию со счетом 2-4 Эдмонтон проиграл, а ведь последние два сезона команда выходила в финал Кубка Стэнли. Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф и что на его родине, в Сербии, команду бы после этого разогнали. В гостевом матче

0: Миннесоты, у Йокича дабл-дабл, 28 очков, 9 подборов и 10 передач. Его Денвер проиграл 98-110 и серию со счетом 2-4. Баскетболисты Реала в четвертьфинале серии Евролиги до 3 побед уже выигрывают у ХПЛ 2-0, и матч 5 мая может стать заключительным в этом противостоянии клубов. Испанская команда выиграла в этот раз солидным преимуществом в 27 очков со счетом 102-75. Напомним, что Реал чаще других побеждал в Евролиге 11 раз. Нападающий Наполи Ромелу Лукаку хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные переговоры с Миланом и Интером, однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за Челси, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Вест Бромвич. Наполи готов продать игрока за 23 миллиона евро. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: откликается зрителям интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: 8-9-39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность: дело производителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратной. Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: 2 мая 2004 года памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в берлинский Трептов-парк. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dorogobuzh.rf. 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое.

0: фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фотоарт-принт «Дорогобуш» ВКонтакте. Фотоарт-принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто.
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Amoda C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гипщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 3 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью от 4 до 9 метров в секунду. Днем слабый, вечером до 10 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 742 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 18-20 выше 0. В понедельник 4 мая переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью уже 9-11, днем 18-20. Такая же погода во вторник 5 мая, днем до плюс 21 и без осадков, в среду плюс 22 и во второй половине дня возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Диско-дискотека ретро.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Организации «Русстрой» требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. Заработная плата 120 тысяч рублей. Звонить по номеру телефона 8-905-696-50-84. Требуется тракторист на экскаватор-погрузчик. 8-905-696-50-84. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
4: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, токарей, токарей-расточников, маляров, фрезеровщика, резчика, газорезчика, гибщика труб, сверловщика, штамповщика. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. ДКМ предлагает конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.